0: его летних романс-версий.
1: Я пою.
0: Антенна пойма 10 хитов у версий.
2: Я тут, я пою.
3: Как у любого.